Kitsaakutigiiahartigu rikattalaunginnak ilaa ukallattaakattalausimanernaa aulajinginnakku taimanneliungikkaluagamakanuingittuorsimaujakattalausimagama taggaliguutti ukautijaanganalunarunnerma imaa pingipitsa pingi kanu pingijutitsakkannermi nanisinneq ajulililiorpunga sallermiilauama taqqinimaqu kasaanni kisiani angaqa ернинг инуугунни илаарма ангарани камаруйуиннарсуну паалу саллермиилаоранно уллу пингасу тамаан утиреарниалерсу тииққайгалуартунга таккунгинаанаанавинериилувилиариартаралуара галуарсунга қиламиммераутаан пуйуукаутигигиллугу пиллериаригумангилуарникуму тамаан утитуиннарсунга тамаан утитуиннартунга қаужималлунга таина пиллериаригиалига пиллериарисимангитарагуутиу тилиситтутигисимая аақигума неранеллоқинерулуйақаттарамагуутиу киораниксимаяанги манатагва ақиппаллиагуннарпути тамасаақигутиссатимакку ақайтертанги тайманга илааналунарунниитсиаралуарма пижумагуннингаармигама таймалисаллермингаа фаанитсута пинасаарусииннимақуни синилеорсиматтиангиинналлилаорама тамааникааққарнеққаймақуни пингасуни синиартоқаттаралуарсунга таакуикака пингас мақу пингасуллунаавиттуқулуйарсималуарникуму тақаюалуулилаама тимигалуунни сайюммақеқатталилаума исумалерсунга тайнаангара пиллериарирулуй ялуарсутигу пиқаннаммареалуга Джинни Джонс инуугуннии лаамама тайканиитиллута инуугуннииқатаарникуума таатсимунга тайманнаигасугилерсунга сиоқайма пиқаннаверсуалауратку таама қиангатақаттарсунга қиангатажутигеқаттарсугу пианитсиартиуяаралуар има пилериариериахартакка таитсиму митсаану пилериараанитсиартиуяаралуармигакки сули синигуннангииннартуалутуиннаугама увани неқайтортилерийикку икайортинниннунгауммарилертунга таинна хаужимангиннакку увани хаужимангимма сунаму тайманнаитсутақармангаама хаужигиа бигигасулерсугу Джинни Джонс мингила питтутеқарасугигама сули нутарааннивиниву тайманнақануилиоқаттарникувиниву пеқаннариилаорниву суналимаатсиа пилериариқаттарникуву тинилу униккаариллуги таанақаужимангитсиаракку пиани пианиппаллиалерсуну уқаллақатигиираниппаллиалерсуну анилаңалер тагга анилаңалерама парналертиллунга уқаусеригумааннатсиартаранангаа сугамиккиа уқаусеригиақартуй яа аккуилинну уқамиарниарамаалаллуни атти уқамиареилаллугу илаагу таинагу пеқаннерилаортар уникаариярани исуммитуиннақатталеққаугами нутарауллунгагу нунагеқатталеортаву джинилу такуяртоқиақаққуртакка тайманнаилитуатсиармаанга налугунниикаутигитсиартунга гуутиу пилериарисимая тоқанга таинаанаанавинерани такуяртоқуйининга илувингани такуяртоқуйининга қайкаутигитсиариллуни налугунниитсиарсунга таиханга титерарвингана аниллунга кисиани исумалерсунга қаннуалулли киинаујақангиттугу саллермингааратаатсиалаорсуталу таику қангататсутитсариниартаккани питақарунниерту амма пигумалералуарума панигалуунниернералуни иналлиатуинна малигумалернеариллуни таику инутуулунга таикунгаугасуккалуарума сувалекиангулангаюйаарма накиллу киинаујами питақангимма лукасилу аагас мулерпа таавунгауниарнералаорсимагалуарма лукаси таиканиитиллугу таикунгаугума сималаорама кисиани киинаујартақангима қуйанаамиалерсугу ила исумакку қуйанаамиалертара синигуннангииннарама синигуннангииннарниарама таимале қаутуиннартиллугу пилериартулермигама такпикани пилерибитниитуинналерсунга пилериди иланга тоқаути аперисияалугиммияанга ила уқасиюалумия наујаа қаујимави саллермугу чаалутақарниарма $100 туиннаруу таавунгалу утимуллу уа каллагертиумилерсугу гуу тоқаути анилааку киинаујартақангимма таикунгарна ајорама игви аққитсариақарниалерте симатуинналерсимагама титерарпингана анилирама аққигиаллаппиқарунниерма таимали нериннарситиллугу ај уқаутигакку инуатауси $100 туиннарнеарсугу
Tinga sunni gua kiri gertulang alagami ilalunan.

0: taikku agilukta anakku garuagnaqami pinasuktuguru garuag avaatu innaqilluni aippanga takwa ashwila imakkuuliqapta imaanuartuumi tainnaqapta imakkuulerluta miti nunaila taima takpaana khanikkaluarma taqikertat miti taikku asiku qaangani tutuqaaliqaptigu niqiqanngittualugaptaila taakkuak haakuruglu аккагалу тайнингаугаила аккага туиннааку тааккуа хукериакуяулерлутик хукериартиллариунгматик асуила тайкуа хукериаксагулермата хукериа хукериаллаагами таллиманик митсернматик таггуа тааккуа ааттаавлутик уйулиортаалулерпунериниартуалулерапта капсиулаорнерапткиа атаанна анга умиаликтавун ангуликсара патер ингоккуорнерапта тагга уйулиортаавлутик неринеалаарту тамаани имаанилеқарту ноққангатсиаммарилерлута таймаан илангарлуартуулиаарнати иллуунниин ақиатторттуалуува танериюннеериллутик таймаан ақиатторамалу тайма синилериернериллунга аммайла икумаликпалунгитсиарту ноққангайуму туфалеривунга имеққутаилаалуи кисиаани тайма тусарсатуат туфаккама макерулуккама уликтортарсима юалуннерама оқумаеруйаммарима тулikka улиияриаарама макиннама тупик таакко макко такванитэма илаккадак пикангауннермата сунаавватаакко пеннаюттао умиахартулли умиак макко тингеккаутайнадларикли таквайклулигаарлуму тайкума икаариарнеалерапта умиам айппангано хаажисаангугиарлута орсуиттарнерупта Oksuviksulerapteita. Oksuviksulermataman naumia. Sagua aulein naksuta, tam naudaus riivut. Sipujuok palaurapteli kununga iktuto kurungnuun. Kerasin ming oksukak paksuti. Tam na tungaali oksuk samangu gulvak, sipujuok ulik samangu gulvak. Tam sima aulaus riivut teida liutibluniung. Teima tikikangitvalu laksimavuun igluligahtimuun. Таймали узерусулилаорсимагмигама таавунганунали итивиану тулаккалуарапта умиарлуаму яавуллуни тааккуа умиарми халиптаиллаву иллангин иллаву хайяатигингмата хулалертуалусиманнерами кай таквали ангеккарапта кувианалерто тааваниликаппианартуми қиавалааурама ангеккарапталэ кувианалерто тааккуа инутоқаунерулуви иллаву такунги касаттуалуувагу орлутеққиаангаарулулермата тайма сулиёқилаорсимангитакка э тааннадагуа увиа уперңаавилнга кувианангиттуалуқавилаорсимаяра
1: алеэнэй таанна силисти иқиттут ауникка таанна нутаатиангутиллугутусарсаумман ауи таа сули тиннассаутиу ноққависсанганаама сингиарлугмат таанна сули ниппиа илисарналангаюугало питоқоллунили аангиннэрсаулартунеқа униккаанга таанна тусарсаулоорсимангиттиартиллугу маани тусаагаттигу таан тусарсаагутаарту маани питоқагулуами маани пигиакканернеамма асиани униккаартиллугу тапанналунернеарлангатакка пигиасимманаи
0: тусарнерисиориттарапкит тусарнерисуэраалуйоккит иллангани ивиююниттунинг илитарнартугулу ивиююниттуу суорлу макуаджиутимиу таитаяу каттартиллугит кисиани айоқертуусиллаттаангунгиттуугалуан қано суорлу айоқертуиваммата экстрардуан экстрардуармиутитун амма англаккамиун англаккан миутиту айоқертуиваммата тайманнааллариннгиттуугалуа сивулливиниит иккуа сивулливиниин қано таққиартиллугитакун таулуклугитакорнертуалуваммата илангани лоқаллунаалитту кисиангиккалуарлуни титеққатигу тамауна оқалимаалаорсимауллугит илитарнарсилаусуунгуммата такуқаннэртуалугма илитарик тайма тукисиллаттаангуярлугу таманна илитарнарнинга такуқаннисуунгумма тайма ууқтуқуматталерама тусартитаюмаармигамали нааммагияунгиппата наамманги илаан увангани пигаунгиппат увамниннгаангиппа нааммагиярток тусарнериярток кисианилитаапсума нипиалугма увангаунеқма тусарнингитсутигиттуин тусарнингитituinnarmi тэйма амисуал амисукутчугалуармата ила хаангагуну катитеқарсимаюн таакуо қалимаага кулуит сивуллиптиннит уппитсиарнингиннит иманна титеқарсимаюн яа титеқартаулаорсимаюн иксеқартуаман таанна титеқариалаорсимаюугалуа таанео пиярилаога